0: времена я видела взлеты и падения империи. Я избежала смерти, потому что моя вера и сила воли сделали меня непобедимой. Я родилась с первым восходом солнца и умру с последней падающей звездой. Сейчас я все, и я никто. Я поднимусь из мрачных глубин к свету, зайду наверх, кованный огнем и ветром. Я буду бороться до конца.
1: You're listening to CJSW Originals. For more spoken word and talk show content, go to cjsw.com and click on podcast.